0: Adesso! Боже, смерть! Прости меня! Вот! Вот царь ваш!
1: Царь!
0: Простите! Простите!